0: представит нам в полном объеме свою Луизу. Также появится «Океан» от Мари Краймбрери, «Намек на нас» от Мота и многое-многое другое, не менее любимое. Конечно же, всем большой привет, пожелание доброго утра, доброго дня и доброго вечера вам. Мы вас догоним когда-нибудь, пока пережидаем.
1: На русском радио.

0: Ну, как-то все-таки рассказали, как-то все-таки получилось, как и получалось всегда у Максима писать замечательные песни. Но если в вашей жизни тоже, в вашей книге жизни, как пел Максим, мало страниц, это не беда. Самое главное — отрепетировать и научиться их переворачивать. Это сильно пригодится, когда страниц в этой книге прибавится. Ну и когда желание читать уже отпадет. Да, такое бывает с возрастом, но это нехорошо. Если у вас какой-нибудь нечитун, поспрашивайте у друзей и знакомых. Возможно, они вам посоветуют какую-то книгу, которая вернет вас непосредственно в лоно чтения. Да, так тоже бывает, так тоже случается. С мертвой точки нужно обязательно сдвинуться. И тогда и вам будет хорошо, да и весь район узнает, если все случится громко. Группа «Добро» через пару секунд, «Серебро» появится очень скоро, а также Денис Клявер и Дмитрий Маликов. Добрейшего вам утречка, доброго вам дня и, конечно же, вам, персоналочка, доброго вечера. У нас все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на Русском радио. Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Хочется и тортик съесть, и на диету сесть. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Да, счастье есть, его не может не быть. Его нужно только отыскать. Но оно, это счастье, шифруется так и специально не ищется, что прямо иногда ручки опускаются. Но с другой стороны, если ходить по жизни и хотя бы время от времени обращать внимание на знаки, да, возможно, счастье где-нибудь замаячит. В оригинале эта песня тем и зацепила народ населения, что даже суперзвезды, как все остальные люди, могут грустить и хотеть им счастья. Это уже позже появилась нетленочка под названием «Богатые тоже плачут», тогда это только вырисовывалось. Версия группы «Астудио» доказала, что со временем ничегошеньки не меняется. Кто бы ты ни был, ты прежде всего человек. А уж представитель какой профессии, это не важно. Счастье нужно всем. А что важно, это когда конкретный представитель профессии отмечает свой праздник. Сегодня день шахтера. Так что, уважаемые шахтеры, представители очень-очень нелегкой профессии, я желаю вам счастья, конечно же, любви, здоровья, вне всяких сомнений, ну и, конечно, финансового подтверждения вопроса. Пусть все у вас будет хорошо. Филатов и Кэрос, а также Бурито, «Возьми мое сердце», прямо сейчас на волне Русского радио. Доброе утро вам, вам доброго дня, а вам доброго вечера.
1: На Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

слушает страна. Русское радио.

0: Ну, пусть будет так. Хотя, мне кажется, на орбите тоже круто. Ну, по крайней мере, когда мы смотрим какие-то кадры, где космонавтики только спят и рукой машут нам сюда на Землю. Мне всегда хотелось такую работу. Не знаю. А потом выяснилось, что пингвины в мультике занимаются ровно тем же, улыбаются и машут. И тогда я подумал, может быть, я слишком поверхностно отношусь к этим двум профессиям. Да, и лучше быть пингвином, по большому счету. Я, правда, не знаю, где трудоустраиваться на работу пингвином. И вообще, они предпочитают определенный климат, а я люблю, когда солнышко. 4.05, кстати. Солнышка пока нет, но тем не менее, хотя бы могу констатировать, что утро наше уже наступило. Нам желаю его. Раненько вам вставать сегодня не обязательно, я бы даже сказал, нежелательно в такое-то время вскакивать. Чем вы будете заниматься в понедельник? Серьезно, воскресенье крепко должно отличаться от первого дня рабочей недели. Вам шлю, конечно, доброе утро. Вы проснулись не потому, что в очередной раз подскочили как на работу, нет, а потому что у вас просто намного времени больше, чем столица нашей Родины. Вам желаю доброго дня и, кстати, приятного аппетита. У вас уже обеденное время, а вам добрейшего вечерка. У нас все будет хорошо. Я с вами до 8 утра, между песнями и какими, как всегда, лучшими.
1: На русском радио.

0: Ну и ничего, сегодня выходной день, времени вагон, может быть отдыхающий или, скажем, за мытьем посуды, можно заново с собой познакомиться, если вы стали вдруг себе чужой. Алсу прямо сейчас на волне русского радио, ее свежая песня, как вы догадались, под названием «Чужая». В принципе, тоже не разрешеночка, и через пару секунд, ну, здесь уже мужчины будут гадать, как относится дама к тому или к другому. «Она не твоя» называется песня, есть какие-то предпосылки к пониманию, но окончательно ни Стас, ни Григорий сказать не могут. И правильно, потому что две разных планетки, они, конечно, стыкуются время от времени, где-то там на промежуточной орбите, но до конца понять друг друга невозможно. Но любить друг друга, это, конечно же, в первую очередь и нужно в жизни. Счастья вам! Здоровья, конечно же! Ну и отличного выходного дня! Если предпочитаете солнечную погоду, вы наш человек, облачная погода тоже, в принципе, ничего. А вот тучки уже не приветствуются. Ну, кто же о них в данный момент? «Моя Мишель» и «Облака» очень скоро, «Девушки как звезды» от Андрея Губина, а также группа «Бис» и «Валерия» в ближайшие из любимого на русском. Всем привет!
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
2: Мой дачный загар всегда безупречен. Четко по контуру майки и носков. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799, код 499.

Ну, то, что мы вместе, это воистину чудесно, и правильно отметил Валерия. Вместе можно быть, не всегда находясь рядом друг с другом. Конечно, вы можете находиться где угодно, в любой точке планеты, в любом месте. Главное — это мы. Наш коллективный 446 на наших раскрадейных. Скоро появится Инью и Ася. Их дуэт под названием «Помнишь». Я абсолютно точно помню все, что связано с эфиром, а вот о своих делах каких-то, как правило, забываю. Но опять же, это ничего. Я разделю с вами очень скоро это воскресенье в качестве уже парадного выходного варианта. А сейчас я с удовольствием поддерживаю всех тех, кто в данном случае работает. Бывает такое, согласитесь. Не все отдыхают в, казалось бы, общий выходной, да, некоторые только-только заканчивают смену. Но, с другой стороны, когда все выйдут на работу в понедельник, кто-то будет отлынивать от нее. Вполне себе справедливо. Поэтому всем, чем бы вы сейчас ни занимались, шлю большущий привет. Наше отдохновение обязательно когда-то случится. А прямо сейчас я с удовольствием пребываю в вашей компании до 8 утра. Точно между песнями буду появляться. Песни, как всегда, самые крутые. Даже перечислять не буду. В следующем часе обязательно займусь анонсами, а здесь пусть будет сюрпризом до окончания музыкального часа. На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: всегда. Как по мне, легкая романтическая засада, когда Мани Лорак не жалко для человека дней и ночей, а он свободен только по вечерам. Такое тоже бывает. Один только засыпает, другой непосредственно на работу уже уехал. Встречаются только по выходным. Вот и славно. Делайте это под музыку русского радио. Может быть, вместе выспитесь для начала, а может, не знаю, наоборот. Совместное вскакивание совершенно точно не по дню недели каким-то образом вас сплотит. Я не знаю, чем вы планируете заниматься. Самое главное, не убирайте ничего сложного, чтобы не напрягаться лишний раз. Ну, например, если слова, то простые. Если движение, то... Ай, на мой взгляд, полная раковина – это хороший показатель, что человек отдыхает. Но если вам нравится мыть посуду, отчего нет? Давайте с утра пораньше в работу. Мы не возражаем вообще. Так, рекомендации лично от меня. Кстати, зовут Дмитрий Лебедев, человек, который предоставит нам простые слова. Звонкий, конечно же. Группа «Фабрика» очень скоро появится. Нюша будет, Катя Гордон случится. Все это у нас самые лучшие исполнители и, разумеется, ваши любимые на русском радио. Всем большой привет, пожелания доброго утра, доброго дня и доброго вечера. Пусть у нас у всех все будет хорошо, хоть и по-разному.
1: На русском радио.

0: На русском радио Сергей Лазарев и его свежая песня «Компасы». Кстати, вошла в его новейший альбом под названием «Счастливые тоже плачут». Надеюсь, плачет, конечно же, от счастья. Хотя я вообще за то, чтобы исключить любые слезы из ассортимента. Но если уж так получается, то, видимо, придется, наверное, прыгать от обратного. Чтобы все было без перебора. Если в категории отличности слезы вызывают все тона преувеличенные, то стоит остановиться на какой-то средней категории. Например, все нормально. Вроде бы и неплохо, а с другой стороны и не окончательно хорошо. Но плакать в этой ситуации не приходится. Вот Владимир Пресняков и не плачет. Отличного ему похода по волнам русского радио. На чем перемещается, не знаю, но наши тепленькие волны готовы принять любого отличного исполнителя. Лера Москва появится с песней «Седьмой этаж», «Птичка» от Хамали и Наваи, а также будут Артур Пирожков и коллектив под названием «Винтаж». Меня зовут Дмитрий Лебедев, я здесь без ансамбля, один-одинешенек, но это только в студии. А так я чувствую вашу компанию, и мне от этого хорошо. Даже слезы наворачиваются.
1: На русском радио.
0: Но в моей ситуации как наворачиваются, так и сворачиваются. Как уже сказал, лучше без слез, лучше с улыбочкой на лице, по жизни и по воскресенью.

0: если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
2: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
2: крутые игры,
3: крутая музыка.
2: И все это!
3: Все это!
1: Крутую по-русски! Не пропустите! Сегодня в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Спортивная ходьба выглядит очень странно. Ощущение, что люди очень сильно опаздывают на автобус, но бежать им запрещает религия. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 49.

0: Вообще, конечно, не новости, безусловно, не поспоришь, с фразой не очень глупо. Влюбленная женщина, да, конечно же, кто бы сомневался, я бы сказал, даже мега умна эта самая женщина, хотя потому, что рядом оказался именно тот мужчина, который был нужен, и наивно полагает, что это его выбор. 5.46 на наших русскородийных, дальше будем играться уже не меж собою, меж полами, а, конечно же, уже с какими-то природными явлениями. Да, ладно, что значит с какими-то? С ветром, конечно же. Максим именно на эту тему написал в свое время песню, и она до сих пор колышется, или как еще можно было бы выразиться, относительно ветра. Я, честно говоря, не знаю, и вряд ли есть у меня желание изгаляться над этим. «Ветром стать» называется песня, на этом и остановимся. Очень скоро появится Филатов и Кэрос, тут у нас намечается просто движ, сочувствующие Иванушки, куклам в данном случае, абсолютно новая песня от Вячеслава Макарова и диджея Демиксера «Дай мне еще один шанс». Шанс есть, воскресенье только начинается, ну, во всяком случае у нас, не обессудьте, у вас тоже когда-то начиналось. А сейчас желаю вам доброго дня и доброго вечера заодно.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.
3: Ты ушла.

0: Юлиана Караулова на русском радио, ее песня «100 сердец». Я не знаю, откуда делалась выборка, но немножко напоминает среднюю температуру по больнице. Я могу сказать только за свое сердце. Оно всегда бьется с вашим в унисон. Я готов и подниматься ввысь, и, разумеется, опускаться туда, куда опускаются только шахтеры. Хотя бы ради того, чтобы поздравить представителей этого совсем нелегкого труда с их профессиональным праздником. С Днем Шахтера! Ребят, будьте здоровы! Конечно же, будьте финансово независимы. Не от работы, конечно же, может быть, нет, я не знаю. Если я вдаюсь в финансы, все, это дебри, я начинаю плавать. А мы же как раз о противоположном, о непосредственном шахтах. Поэтому давайте вам финансов, ровно тех, которые вам нужны. И, конечно же, здоровья, такого, какое вам понадобится. И счастья, безусловно, такого, без которого обойтись невозможно. Вам всего этого и вашим семьям. Само собой, разумеется. Ну и подрастающему поколению, чего нет, никого не исключаю. Денис Клявер, когда ты станешь большим. Кто ты, группа «Градусы», а Настя и Дим Билан с их новой песней «Эпилог». В общем, все, как всегда, разнообразное, но самое любимое на русском радио. Доброе утро вам и нам, вам доброго дня и вам доброго вечера. Все будет хорошо.
1: На русском радио.
2: Когда ты станешь большим, сын.

Не то чтобы проняло, нет, скорее как-то на любопытство меня сподвигло выступление Димы Билана и Анны Ашти. Я подумал, вот интересно, все-таки дуэтное творчество, понятное дело, красиво звучит, как сингл, но хотелось бы узнать, в чей именно альбом войдет эта песня. Ввел, соответственно, поисковик, и Алиса мне, ну, что называется, капитанша очевидность, выдала, что это сингл, и ни в чей совместный альбом не вошла. Мне все-таки кажется, я во всяком случае склоняюсь к этой гипотезе, что, вероятнее всего, Дима Билан выпустит какой-нибудь альбом дуэтов, потому что дуэт уже не первый, я бы даже сказал, и не десятый, на альбом уже вполне себе тянет. Надо будет еще чуть позже погуглить, и тогда уже совершенно точно узнаю.

0: просто-напросто даже подгоняющий, наверное, сначала родителей и слегка радующий тех самых учеников, которые пойдут особенно в первый класс. Но я очень хотел. Потом уже нет. 6.23 на наших рускородийных. Всем-всем-всем жаждущим отдохнуть. Желаю его отдыха отличного и, конечно же, русского радио как можно больше. Все у нас с вами будет хорошо, вне зависимости от возраста и, конечно же, обстоятельств.
1: На русском радио.
0: Нет, я, конечно, слегка преувеличил, что сразу после 1 сентября у меня пропало желание учиться. Нет, мальчишка другой как-то еще держался, как и все остальные мои одноклассники. А потом уже стало немного скучновато. Но не на всех предметах. На любимых, конечно же, нет.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: У меня виноград не обглоданный. Это сорт такой. Кыш-мыш. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Ну, насколько я помню, и старые шуточки школьные следуют, что самая сильная девочка в классе наконец доказала, что она и самая красивая. Что касательно всего остального, я тоже практически никогда не кричу, особенно не повышаю голос с утра пораньше. Ну, а вдруг кто-то только что приземлился, и в отличие от самолетика, тут ж спать так спать. Поэтому не будем им мешать, но я, в принципе, надеюсь, что большинство народонаселения уже, по крайней мере, приподнялось над суетой и подушками в том числе. И уже вполне себе функционирует. Это я про нас, про ранних. У вас-то, понятное дело, все давно уже полным ходом. Привет вам, большущий. Надеюсь, вы уже что-то успели реализовать из приятного. Вам желаю добрейшего дня. Вам, конечно, уже шлю привет и пожелание доброго затейливого вечерка. Если что, то русское радио за любое мероприятие. А вдруг вы сегодня решили сделать предложение? Невеста у нас уже готова. Стас Костюшкин, Настасья Самбурская на русском радио прямо сейчас.
1: На русском радио.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнце.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство продлило на месяц запрет на экспорт дизельного топлива. Производители не смогут продавать солярку за границу до 30 сентября. Прежний срок запрета был рассчитан до конца августа. В кабинете министров напомнили, что запрет на экспорт бензина действует в стране до февраля следующего года. Эти меры призваны стабилизировать рынок. Перебои с поставками горючего в России продолжаются с весны. МВД увеличит надбавки к зарплате своих сотрудников за знание иностранных языков. За владение английским, немецким или французским доплата составит 5%, за восточный или редкий язык, а также за несколько иностранных языков 7%, пишет парламентская газета со ссылкой на проект ведомственного приказа. Доплата будет положена не только выпускникам профильных вузов, но и тем, кто освоил язык самостоятельно и подтвердил это сертификатом. Продажи шоколада сократились за год почти на 10%. Это самое большое снижение среди всех разновидностей кондитерских изделий. На втором месте торты и пироги, потерявшие за год 4% спроса. Интерес к конфетам снизился на 3%. Как пишет издание «Коммерсант», потребители отказываются от некоторых сладостей, подыскивая для себя более бюджетные и здоровые альтернативы. Ну и последнее. В Гонконге состоялся первый полет беспилотного аэротакси. Во время испытания аппарат перевез по заданному маршруту робота. Показательный полет организовала китайская компания, которая разрабатывает летательные аппараты вертикального взлета и посадки. Они позволяют перевозить двух пассажиров общим весом до 240 килограммов на расстояние до 30 километров. Максимальная скорость 130 километров в час. Заряда аккумулятора хватает на 20 минут полета. У меня на этом пока вся информация. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Дмитрий Лебедев.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Спасибо, Слава. Меня, конечно, искренне расстраивает, что народонаселение перестало употреблять сладости. Я считаю, что это святое. Меня пробивает порой так, что даже лень моя святая, она отступает перед этим. Но собираюсь, иду в магазин и, разумеется, на ночь, а когда еще есть сладости, понятное дело. Чем будем компенсировать, я без понятия. Поэтому темку на время оставим. Я подумаю о чем-нибудь. Во всяком случае, морковкой я точно не обойдусь. Что касательно нашего дальнейшего, мне кажется, то требования вообще совсем несложные. Для того, чтобы быть волной русского радио, достаточно, конечно, быть мокрой, это в идеале, но и без этого можно обойтись. Музыкальный, вот это точно, и цвет. Цвет должен быть зелененьким. Вот тогда все сошлось. Зиверт прямо сейчас, через пару секунд. Группа «Добро потянется», песня будет называться «На крыше», и «Такси, такси» для тех, у кого замедленное восприятие информации. Функционального потока. Я бы, кстати говоря, и с одного раза понял. Игорь Николаев и Катя Лель. Группа «Градусы» и Сергей Лазарев. Все это наши ближайшие любимые на русском. Самое главное это, конечно же, то, что у нас воскресенье. Никто не мешает заниматься мародерством подле холодильника и возвращаясь к тему сладостям. Это тоже никто не запрещает, просто некоторые отказались, пальцем показывать не будем, точно не я. А я всем шлю большущий привет, русское радио с вами, и все будет хорошо.

0: Да, именно просто так, потому что, мне кажется, от часиков ожидать какой-то ласковой отдачи совершенно точно не приходится. Во всяком случае, на мой скромный взгляд, тереться о часики, дабы, не знаю, какой-то огонек чувств возник, это вряд ли. Ну, если вам так важно взаимодействие с часиками, то выбирайте часы с кукушкой. По крайней мере, поставив лоб прямо возле дверок, можно заработать памятную шишку. Ну, какой-никакой, а контакт. Что касательно всего остального, спайки Валерии и часики, самым правдивым наверняка является само время. 7:29, и тут против факта не попрешь. Все остальное, как вы слышали, немножечко привирает, хотя и в удовольствие. «Улетай» называет следующий трек от Александра Панайотова. «Мод», «Артика», «Асти», совместное творчество появится. Песня называется «За горизонт». И совершенно точно, «Отставшая от времени», песня от Кристины Арбакайте «Май, май, май, май». Ну ладно, какая разница, у нас и от августа уже ничего не осталось. В конце концов, главное, чтобы песни про осень своевременно появлялись, а не с опережением. Уж очень нам не хочется, хотя осталось всего лишь рукой подать. Но довольствуемся последними летними деньками. Сегодня уже 30-е, но главное, что воскресенье. Отдыхайте, все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: И не злите меня, а то дам ваш номер телефона в объявление «Копаю огороды за спасибо». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Five Star Family, конечно же, на русском радио. Их песня «Метка». Я даже, конечно же, музыкой навеял, прищурился, дабы меткость свою потренировать. И тут же подумал, да нет, Дим, ну не свеж уже, чего. К этому-то часу у Купидона с тебя никакой. Поэтому оставляю вас, разумеется, с музыкой. Я думаю, кто-то более меткий в скором времени уже подтянется. Винтаж у нас ожидается, песни вариации. Вот вариативность — это на данный момент прям мое. Как качели. А вам желаю быть бодренькими, шустрыми, что-нибудь из сегодняшнего приятного принять на грудь. Я сейчас горячительно не имею в виду, а любые приятности, которые вы себе наметили. Или что-нибудь спонтанное, но не менее же приятное. Всем-всем-всем хорошего выходного дня, а также вечера, ну и ночерка заодно. В конце концов, ночерок, который у нас предстоит, это все равно еще не окончательно понедельник, но если вам прям с утра пораньше, то давайте остановимся на приятном вечере. Меня зовут Дмитрий Лебедев, аж с 0 часов, и до нынешнего времени я был в вашей компании, как и обещал, между песнями появлялся. Песни у нас хорошие и разные, вам их желаю, и чтобы действительно все было здорово. И у вас, и у ваших семей.
1: На русском радио.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Кто рано встает, того кот разбудил.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Московской области с 1 сентября изменится правило нестационарной торговли. Палатки и ларьки нужно будет включать в специальную схему размещения. Как рассказали в Московской областной думе, до сих пор расположенные на частной территории торговые точки не подпадали под общее регулирование. Новый закон призван навести порядок в сфере торговли. Для удобства предпринимателей предусмотрен переходный период 9 месяцев. Министерство просвещения обновит в следующем году стандарт начальной школы. Изменения затронут обучение с 1 по 4 класс. Методисты впервые пропишут не просто перечень тем, а конкретные навыки, которые ребенок обязан освоить к концу начальной школы. Отдельный блок посвятят межпредметным связям, чтобы показать, как математика, чтение и окружающий мир работают в одной связке, формируя у детей цельную картину мира. Ранее сообщалось, что учебный год у первоклассников будет короче – 33 недели вместо 34. Роботов-доставщиков обяжут соблюдать разработанные для них правила дорожного движения. Об этом рассказал министр транспорта Андрей Никитин. Проект подготовили совместно Минэкономразвития, Минтранс и МВД. Правила позволят идентифицировать роботов и следить за их скоростью. Также будут прописаны разрешенные маршруты, ответственность операторов и взаимодействие доставщиков с пешеходами. В Москве работают более 400 роверов-курьеров. Ну и последнее. В Москве прошла вторая акция «Ночь в поликлинике». 10 столичных поликлиник открыли свои двери после 8 часов вечера и работали до полуночи. За это время можно было пройти экспресс-диагностику и одновременно побывать на концерте симфонической музыки, посмотреть кино и даже увидеть театральные постановки. Проект запустили для тех горожан, которые привыкли жить в ритме большого города и месяцами откладывают визит к врачу. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

0: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Поскольку всем не угодишь, я даже пробовать не буду.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минюст запустил реестр осужденных релокантов. Закон о его создании в начале августа подписал президент России. Согласно документу, у таких россиян будут арестовывать счета, им ограничат консульскую поддержку и запретят вступать в брак. Власти намерены публиковать персональные данные попавших под ограничение иммигрантов, в том числе ИНН, СНИЛС и номер специального рублевого счета, на который будут зачисляться любые доходы человека в России. В поддержке ветеранов СВО акцент необходимо сделать на сопровождении их трудоустройства. Об этом заявил начальник главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин в ходе прошедшего в Москве форума «Вместе победим». Чтобы военнослужащий, вернувшийся к мирной жизни, мог войти в новую профессию, ему необходим наставник. Этот момент Головин считает важным в числе мер поддержки. В России с 1 сентября начнется эксперимент с передвижными аптеками. Автомобили с лекарствами будут приезжать в отдаленные районы, и местные жители смогут купить медикаменты, за которыми раньше им приходилось ездить в район. Предполагается, что маршруты таких передвижных аптек будут регулярными, а приобрести можно будет не только самые распространенные препараты, но и лекарства под заказ. Эксперимент продлится до осени 2029 года. Далее о спорте. Сборная России завоевала золото в командном первенстве на чемпионате мира по современному пятиборью. Егор Громадский, Петр Борщов и Андрей Бобров превзошли по набранным очкам египтян и французов. Ранее Громадский завоевал серебро в личном первенстве. Чемпионат мира по современному пятиборью проходил в Китае с 24 по 30 августа. Российские спортсмены выступали на мировом первенстве с национальным флагом и гимном. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Доброго-доброго, дорогие мои. Удивительно, как у каждого из нас много заблуждений на свой счет. Я вот сегодня утром проснулась с ощущением того, что я бабочка, легка, прекрасна. Как прилечу сейчас в нашу уютную студию, как поражу Макеева и Набокова в самое сердце, как начнут они мне аплодировать. Но нет, ничего подобного не случилось. Вышло, как обычно, грация кошки, точность картошки. В общем, попадаю куда угодно в неприятности, в том числе, но точно не в цель. А если говорить о том, на что похоже мое изображение с утра, то это зверь под названием Вискаша. Если что, посмотрите во всемирной паутине, будете очень удивлены.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
3: У нас с молодым человеком сейчас пока конфетно-букетный период. А так уже хочется машинно-квартирный.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

по всему, все прониклись и посмотрели на мою тотемную зверюшку и скажут: да, ребят, понимаю, реакция у вас правильная. Ваша любимая ведущая вот ровно настолько хороша бывает по утрам. Запомнили, да? В общем, Анна Семенович, если вам грустно, вам поет, а я всячески забавные интересности подбрасываю. Пусть этот воскресный день проходит максимально круто в компании любимого русского.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
0: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03-07-2026.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
11: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5». С вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
12: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
13: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
16: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
17: Как я по всему этому соскучился.
16: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
18: Да-да-да-да-да. Женщины могут хранить секреты. Только группами. Человек по 30-40. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

0: лучшие.
1: Вот только у меня так бывает, что лучших друзей дозваться невозможно, а все остальные, которые, ну, не самые, не те, которые в сердце постоянно, они прибегают буквально по первому зову. Друзья мои, я надеюсь, если у вас нынче главный в жизни каждого человека праздник, день рождения, то в следующем часе в рамках нашего стола заказов непременно получите приветы и поздравления от самых дорогих. 916-003-105-7. Кроме этого, сообщество любимого русского ВКонтакте и в Одноклассниках. Все к вашим услугам, поэтому руку на пульсе держите в 14 сразу после выпуска новостей. Стартуем.

0: Реклама на русском.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
4: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
5: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сыр, ночной, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
10: Да что?
11: Что?
10: А что?
11: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
14: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: Гипермаркет «Офис Мак».
17: Звонок для учителя.
18: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
19: Экономьте с «Офис Мак».
20: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
21: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
22: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.дилерс.м.ру».

0: Продажи в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Зашел в магазин за хлебушком. Вышел с двумя огромными пакетами и без денег. Хлебушек, кстати, так и не купил. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Так, дорогие мои, желаю вам к окончанию этого выходного почувствовать, что все, надоело отдыхать. Нет больше моих сил. Пустите меня на любимую работушку, где я покажу полет мыслей и фантазии и научу всех лентяев, как надо по-настоящему продуктивно трудиться. Но постарайтесь себя сдержать. А в понедельник с утра пораньше, вот тогда мы с вами стартуем. А, кстати, вечером понедельника, вечером трудного дня, как я это называю, мы с вами непременно встретимся здесь на русском. Но это я чуть вперед забегаю. У нас с вами весь следующий час впереди. Он будет посвящен, как всегда, приветам и поздравлениям. Если кто-то из ваших родных и близких достоин того, чтобы услышать теплые слова, давайте, не упустите шанс.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru.
3: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Дорогой, сегодня на ужин гречка.
5: С чем?
4: С чем я тебя и поздравляю?
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
7: Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Военных командиров приравняют к нотариусам. Такие поправки одобрило правительство. Согласно документу, при нахождении в труднодоступной местности военнослужащему достаточно будет дать письменное согласие на сделку, которое удостоверит его военный руководитель. Командиры смогут заверять в том числе согласие супругов военных на сделки с имуществом. Сейчас при отсутствии нотариуса участники СВО не могут оформить военную ипотеку. В Госдуме предложили выделить водителей-дальнобойщиков в отдельную профессию, поскольку их работа заметно отличается от работы водителей, которые ездят на короткие расстояния. Сейчас дальнобойщики официально относятся к профессии водителя автомобиля. По мнению парламентариев, отдельный профессиональный статус позволит точнее определять кадровую потребность отрасли перевозок. Ранее сообщалось, что в стране возник дефицит водителей большегрузов, их нехватку оценивают в 20-25%. Продажи шоколада сократились за год почти на 10%. Это самое большое снижение среди всех разновидностей кондитерских изделий. На втором месте торты и пироги, потерявшие за год 4% спроса. Интерес к конфетам снизился на 3%. Как пишет издание «Коммерсант», потребители отказываются от некоторых сладостей, подыскивая для себя более бюджетные и здоровые альтернативы. Далее о спорте. Россияне завоевали золото на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Польше. Захар Петров и Иван Штыль стали первыми на спринтерской дистанции 500 метров в каноэ двойке. Российские каноисты обогнали на финише бразильцев и венгров. Для 24-летнего Петрова это уже шестое золото чемпионатов мира, для 40-летнего Штыля 19-е. В прошлом году они победили в этой дисциплине на чемпионате мира в Милане. Чемпионат мира в Познане завершится сегодня. Российские гребцы выступают на турнире в нейтральном статусе. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Дорогие мои, вот и дождались мы с вами нашего волшебного музыкально-поздравительного. Ваша задача теперь остается самой важной, наверное, 916-003-105-7, потому что только от вас зависит, прочту я ваш привет или нет. Пишите как можно активнее. Мария Святославовна сообщает огромный привет сотрудникам библиотеки номер 58, город Москва, на связи. Женечка, Роман, Галя, вы самый лучший коллектив на свете. Любимому руководителю Литвиненко Наталье Александровне большой привет. Мы самые лучшие на свете, как одна семья. Дорогая Мария Святославовна, несказанно вам повезло. Я думаю, что вот когда в воскресенье вечером начинаешь скучать по встрече с коллегами, хотя до понедельника считанные часы, вот это по-настоящему круто. Когда с удовольствием на работу, с легким сердцем домой, это ли не счастье? Наталья пишет: большой привет всем от Натальи из города Камышин. Саша Старченко, люблю тебя очень-очень. Еще Диана пишет: передаю привет моим любимым детям Машеньке, Николаю и Верочке. Очень вас люблю. Мама Диана, город Ульяновск. Анна Мор просит передать привет работникам АО «Тростянская». Всем здоровья, удачи, сил, энергии, хорошего настроения. Ну и, наконец, Варвара передает привет любимой сестре Анне, желает классного дня городу Клину. Большой привет.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

Конечно, дорогие мои, если кто-то из вас именно сегодня улетает в отпуск, ну что, только позавидовать можно. Отдыхайте как следует и помните, что ваш отдых – это дело планетарного масштаба, потому как мы, трудящиеся за вас изо всех сил, болеем. Всем жителям поселка Федотова от Александра Калягина большой привет всех слушателей Русского радио с прекрасным воскресным днем. Пусть пройдет легко и приятно, и, естественно, в компании любимой музыки. А поздравление с днем рождения летит в деревню Есть на Московской области Михайловской Светлане Ильиничне. Счастья, здоровья, всех благ от соседей. Это Наденька нам пишет. Наденька, давайте-ка еще раз Светлану Ильиничну, равно как и всех новорожденных этого дня, 30 августа, еще раз поздравим. Дорогие мои, любите и будьте любимы. Огромного счастья!

Узнала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтоб я тебя.

0: пожалуй, самый популярный мем во всемирной сегодня говорит о том, что сколько бы лет тебе не было, все равно вот в эти последние дни есть ощущение, что буквально в воздухе летает ожидание 1 сентября и школы. Ну да, когда тебе уже слегка за 40, все равно чувствуется особенно явно. Михаил Владимирский пишет: спасибо за позитив, Михаил, спасибо вам. Вместе с вами передаю привет Ольге Михайловне, благодарю за учебу, помощь, поддержку и ценные советы. Легкого эфира, отличного настроения, Михаил, все взаимно, всего наилучшего. Людмила Агафонова-Белецкая всем ведущим, всем диджеям, руководству любимой радиостанции передает большой привет и подписывается, как всегда, красиво. С любовью, навеки ваша, Людмила. Людочка, спасибо, прекрасного дня. Алексей Власов сообщает, что прекрасный Оренбург уже второй день подряд отмечает 283-й день рождения. Вчера, надо сказать, было массово, продолжает Алексей. Сегодня кто-то догуливает, а я играю в Золушку. Кошек покормил, цветы пересадил, на лоджии почти убрался. Вперед, генералка на кухне ожидает. Ух, если бы не музыка русского, я бы не справился. Скоро вся страна запоет. Да-да, про 3 сентября, конечно. Еще большой привет другу Евгению, который сейчас привезет мне излишки со своей дачи. Впереди закрутки. Удачного эфира, Алексей Власов, Степная Пальмира. Алекс, огромное спасибо и всего наилучшего. Я надеюсь, справитесь со всеми поставленными задачами.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
1: Русское радио.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Нам прислала сообщение девушка по имени Анна. Она потеряла дарыч, когда на репетиции спектакля никак не получалось заплакать. И тут режиссер влепил звонкую пощечину ей.
3: Это какой-то ну, там частный театр, я надеюсь.
4: Какой-то экспериментальный.
3: Знаешь, в большом тебе подошли, говорит, это что это за щелкунчик? Знаете, у меня сегодня что-то не идет.
2: Где твоя разворотность, стоп?
3: А вот она.
4: Выворотность.
2: Ну, какая разница?
4: Большая.
3: Нормально.
4: Вот в плохом театре как раз разворотность.
3: Разворотный стоп.
4: Так, это я словарик запишу.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

Ну, что не говоря, до весны нам с вами еще жить и жить. Впрочем, любое время года будет неизменно классным, если вы в компании любимого русского радио. На себе проверено неоднократно, поэтому вам, друзья мои, не стесняясь, рекомендуем. Стол заказов у нас продолжается 916-003-105,7. Деревня Барская Орехово-Зуевского района. Большой привет, особенно привет жене Полине. И спасибо ей за помощь в копании картошки, пишет Никита Евдокимов. Ух ты, ребят, я чувствую, у кого-то сегодня будет печеная, свежая, молодая картошка на ужин. Красота. Большой привет, русская. Спасибо мамуле Вере за то, что она исполняет все мои желания. Это Тая хвастается. Ну, не всем так повезло. Знаете, мамы, они, как правило, бывают очень строгими. А с днем рождения Калинина Кирилла, вы не поверите. Ирина Вива поздравляет, желает счастья, благополучия, удачи во всем. Дорогой Кирилл Калинин, вам всего самого хорошего. Дружище, однофамилец. Пожимаю вам руку, и пусть все будет здорово. Мужу Николаю, дочурке Ангелине, большой привет. Привет, едем домой из деревеньки. Спасибо, Русское радио. Мам Свет пишет, спасибо вам, дорогая Светлана. Доброй дороги вашей прекрасной семье. Никита Евдокимов еще раз деревня Барская привет просит передать. Татьяна сообщает с берегов Байкала. Всем привет. С днем рождения, племянник. Поздравляю, Максим. Пусть все сбудется, пусть все получится. Высоцких, Елену и Алексея также поздравляю с рождением прекрасного сыночка. Максим, вас, как всех новорожденных, этого прекрасного дня с праздником. Будьте любимы, будьте здоровы, будьте счастливы, и пусть хорошая музыка всегда звучит в вашей жизни.

Ну что, снова к вашим приветам, и это, заметьте, не приземляюсь. А земной гость, он же Артем из города Тверь, пишет, мол, день рождения у меня сегодня. 25 исполняется, хочу, чтобы вы меня поздравили. Артем, дружище, поздравляю вас. Пусть все-все у вас будет хорошо, пусть сбудутся все ваши мечты. 25, дивный возраст. У вас все впереди, однако уже имеется жизненный опыт для того, чтобы принимать верные, а может быть, напротив, совсем неверные решения. Евгений Кузнецов передает привет боссу Борису. Принимается Татьяна Андреевна, сообщает, дорогого супруга Алексея Агафонова, с днем шахтера. Всех шахтеров с праздником профессиональным. Город Киселевск, Кемеровская область. Принимается. Действительно, имеется такое торжество нынче. Крепкого здоровья, радости и семейного благополучия желаю. Евгений Корчкин сообщает всем слушателям огромное

0: сердце крепче прижимает поближе, без остатка растворится.
1: Ой, какая красотища, мод растворился в каждом из нас без остатка, а мы в нем растворились, слушая эту прекрасную песню на русском радио. Каждый раз, как только она появляется у меня, Ильи Крылова, в эфире, вот всегда, честное слово, делаю ее погромче и замиранием сердца ловлю эту магию звуков и смыслов композиции Мота. Ну и давайте продолжим в том же духе. Прямо сейчас вместе с Ёлкой, командой Корни, Полина Гагарина утолит нашу музыкальную жажду своей целебной водой. Да, вода, так называется ее песня, скоро услышим. Ну а пока давайте дотронемся до золота русской музыки.
2: Русское радио. Золотая.

0: радио, а кто-то из ваших близких будет рад встретиться с вашими приветами и поздравлениями, которые вы уже наверняка приготовили, и вот эти вот, как всегда, мучительные минуты ожидания закончатся. Когда же начнется стол заказов на русском? Ну когда же? Ребята, в новом музыкальном, по традиции, с 2 до 3 по Москве. Так что не спим, пишем на номер 8-916-003-105-7 и соцсети русского, ВК, Одноклассники вам тоже, конечно же, помогут.
1: На русском радио Илья Крылов. Реклама на русском. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Сегодня недорого отдохнуть можно только на собственном диване. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, пришло время хорошо провести время. Это стол заказов на русском. Милости прошу к нашему музыкальному шалашу. Зовут меня Илья Крылов. Ну а как зовут вас и кому вы хотите передать свои приветы, я, конечно же, узнаю из ваших сообщений. Отправляйте их прямо сейчас во все русскородийные мессенджеры. Номер 8-916-003-105-7. За время моего отпуска не изменился. Все как было, так и осталось. И это очень даже прекрасно. Одноклассники, Контакт, мы есть везде, так что скорее пишите. Илья, доброй ночи, позитива вам, очень рада слышать вас. Спасибо за эфир. Доброе утро, мой город Уссурийск. Пусть этот день будет наполнен приятными сюрпризами, яркими моментами и отличным настроением. Пусть все задуманное легко сбывается, а каждая минута радует. Хорошего дня всем, последний день лета, наслаждайтесь каждым моментом. Всем продуктивной недели, своим пациентам желаю здоровья и удачи от Людмилы из Уссурийска. Людмила, вам привет и всем, конечно же, тоже. Маме Ларисе отправляем привет. Я тебя очень сильно люблю, моя родная мамочка, твоя дочь Настя. И также Настя передает большой привет любимой тете и крестной Татьяне Алексеевне. И еще Борис просит поздравить всех метростроицев Санкт-Петербурга с прошедшим днем шахтера. Поздравляем!
0: Стол заказов на русском радио.

Так, так, так, так, не сомневайтесь, бывает, очень даже бывает. Вы написали, мы прочитали в столе заказов на русском радио, никак иначе. Здравствуйте, любимое русское радио, поздравляю с днем города, любимый Дмитров. Родилась здесь и никуда не собираюсь. Всем дмитровчанам мирного неба над головой, наконец-то хорошей погоды. Отдельный привет магазину «Бристоль». Мы лучшие, написала Светлана Смирнова. Светлана, ваш город Дмитров и наш тоже. Отчасти поздравляем. От души вам привет. Елена Лебедева продолжает. Здравствуйте, поругайте меня сегодня с 11.30 до 12.00, чтобы сдать последний ежегодный зачет по работе. Лену все ругай. Лена, зачет сдавай. Все получится, Елена. Верьте, ну просто слушайте сегодня русское радио, и все будет хорошо.

0: заказов русского радио.
1: Илья Крылов у микрофона, это «100 заказов», «Русское радио». Продолжаем дальше наш последний летний «100 заказов». Да, потому что сегодня уже 31 августа, понедельник на календаре. Лето вот так вот красиво музыкально мы завершаем. Елена Соколова передает нам привет из Пальмы де Майорки. Это Испания. Привет такой летний летит всем ночным слушателям. Солнечный, испанский, всех с предстоящим пятницей. 1 сентября, с первым днем осени, который завтра начнется по календарю. Не грустите, до зимы еще далеко. Всем хорошего настроения и здоровья, Елена. Ну, с вашей помощью и здоровья, и настроения, и пусть тебе приснится Пальма де Майорка. Все у нас сложилось. Даниил продолжает. Близкому другу Антону желаю хорошего настроения, чтобы все было прекрасно у него. И из Хабаровска привет летит. Зай мой, я знаю, что ты меня слышишь. Я тебя безумно люблю. Твоя коротышка, она же Нютик.

0: Греемся дальше под любимые песни на русском и ваши сердечные сообщения в столе заказов. Доброй ночи, Илья, с первым рабочим днем. Спасибо, успехов, удачи, Елена, Екатеринбург. Лена тронут. Ну и все тоже тронуты, у кого день первый рабочий сегодня. Ну, в конце концов, понедельник же, да, первый рабочий день на неделе. Все правильно. Оля Петрова продолжает. Доброй ночи, Илья, рады вас слышать. Спасибо, Оля. Ну что, всех с последним днем лета 2026. Передаю привет любимому мужчине. Благодарю его за это лето. Спасибо. Пожалуйста, говорит любимый мужчина моими губами. Так, дальше сестренку Тамарочку поздравляем с днем рождения. Желаем счастья, здоровья, любви, взаимопонимания от Александра и всех родственников. И еще от Максима большой привет Анюте. Спасибо тебе, люблю. Крепко обнимаю. Спокойной ночи, мое солнышко. 8-916-003-105-7. Давайте дальше. Пишите.
1: Стол заказов русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжаем дальше мы с вами программу. Меня зовут Илья Крылов, и вот такое красивое письмо держу я в своих руках. Любящая жена и дети поздравляют с днем рождения самого лучшего, заботливого, любимого мужа и папу Дмитрия Голованова из города Клинцы Брянской области. Ты наша главная опора, защита, гордость. Спасибо тебе за любовь, бесконечную поддержку и за то, что ты каждый день делаешь нас счастливыми. Желаем тебе крепкого здоровья, успехов во всех твоих делах и чтобы твоя улыбка никогда не угасала. Мы тебя любим. Русское радио подписывается и присоединяется. От Виталия следующее послание. Большой привет семье Наталье и Артему Колесниковым, а также моему тестю Юрию и теще Зинаиде из села Красное. Всем большой привет. Всех люблю. Светлана любит своего сына Михаила Михайловича Година. У тебя все получится, сынуля. Я в тебя верю. И из Алекминска, город есть такой, большой привет от мамы Сарданы. Доброй ночи, Русское радио. Сил, терпения в новом учебном году моим сыновьям Саше, Денису и Артему. Люблю вас. Да, учебный год на пороге. 1 сентября. Пойдем в школу, пойдем в университеты, колледжи, профучилища. В общем, дел много. Будем грызть гранит науки.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: страны, континенты, весь мир слушает русское радио, и мы, ведущие эфира, ну, в частности, я, Крылов Илья, вам рады, и я рад. Большой привет жене Алине от Димы по фамилии Гайтур из Молдовы. Зая, я тебя люблю. Дальше. Доброй ночи, русское радио. Алина передает большой привет девчонкам, которые сегодня работают в ночную смену на МПК в Ельце. Следующее поздравление летит Ирине Голубевой, сестре, с 14-летием вас, Ирина. Поздравляем. Желаем здоровья, попутного ветра во всех начинаниях, с наилучшими пожеланиями родители, братья и сестра. И еще город Нижневартовск. Евгений передает большой привет Анастасии из Нижневартовска. Не грусти, все будет хорошо. Скучаю, жду. Скоро увидимся.
1: Реклама на русском. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Примерочные магазины. Зеркала сделаны так, чтобы ты сразу понял. Пора завязывать с булочками. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Ехали мы, ехали на русском радио, и все, приехали. Финальная порция ваших сообщений в этом столе заказов, и точку здесь поставим, чтобы вернуться к столу уже в 14.00 по Москве, когда аппетит как следует нагуляем. Татьяна Михайлова передает большой привет мне, доброй мирной ночи всем полуношникам русскородинам, доброй ночи, Илья, спасибо. Хорошего настроения на старте рабочей недели, и вам, Татьяна, также. Дальше с днем рождения поздравляем маму Татьяну. Гостям летит привет Ванечке, подругам Анютке, Маришке, Виталику, Кириллу. Девушка по имени Евгения передает привет всем слушателям из Комсомольска на Амуре. Следом привет мужу Владимиру, дочке Алене в Ленобласть. Закрыли шашлыками летний сезон. Ах, какие вы молодцы! Но бабье лето еще будет, я надеюсь, у вас там в Ленобласти. И шашлычное настроение... немножко осеннее продолжится. Жена Олеся передает большой привет мужу Андрею Иванникову. Люблю тебя сильно.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.